Мать своїх росла, обжала всю стогу. Еще та земля истис поздравус. Я и дар той сурантова другу. Матейка дня посъехемас дангус. Там все я койлья у я юре. Ох, что ж веса из киста